перед форсом. А я чую, окружена округом. Я стелек ворог с форсом. Они чуют самотность, а я не чую.